Пахнут ли у тени себе видимы? Могут сузах в обличье пытам купу пытам сколм я звучи тупый бляк. Ноцы наши так а знак. Хоку туку ширна дня моя скромна постава. После часа храднющий вау не се поиба. Але выки страху моц не трашима ани ноц. Бышна мысы на тебе ясно сапач мойня.

0: берега йод розы так было, а в шужи шекне дверес имели дома свиньи, кровы, вейцы, а козы, а я не ем, что шо, кокоши, акацки. А каждый имел свою желостым. Я сам таки он на том двере нарос, а сам нет, да я помогаш, желаш. Ако жиши, если пшиши за шуле, пен, то не стахиши и набок, а пен чау олиш, або пащ, тверсбежо, або назвате гуса, назвате вейце се старостью, было зишоне жело. А то футрование в грожах, там га ю было веле жело. Перед ту чау олиш, чау носеш до грожи, гной увезеш, те пате, а шо, а писла жасен те грожи, а шо мое жасен цисте, рідне. А так ю было в кожде грожи, там ю было патих гусов так, а патих вейцов так, а там ю целе дало нецо циниш.
1: Пилетка сме теке мили собу, пилетка сме сали пащ, та сме докорбика, нуча, а пен в шорцу горе, аж ни су венска цели, а пен су водели там увалене на те чаве, а пен ме сме сали упасош. Зато ми ото сме ме готовали, аж ни су узка цели, а фоткнали. Чава я была нарощена, пен су бы не таргали ту чавку.
0: А пен пишет Альпигея, я сам там был видник в грожи, но и там пен стеки леше было пичогна, пен сме то сбежал на паству, а там сме пен на пастве дойли, а пере на луце пен сме седнули, а до сбарка дойли те крови, а пен до канов смеляли, а пен сме с коня сами везли то блеко о двелико грож, а кровотеньки не стушепно жрали, пен сме мусали тикету, ак нису зажрали усец, але су нам много раз те крово убегнули аж до Берков, або до Беліни сме много раз олили, много раз сме били целе жіндуце, а сме те крово засн лапили, а заспарали засн на ту паству. Оно йо пен тикет, йо було так, аж те крово сусе пен тикет много раз шилили на луце, а пен сме мусали то шеле оліш домой, а то крову, а много раз их было то кляшко, аж не сме не отвечили, пен много раз уюште, шилета были чидны старые, а пен су нам убегнули, а пен су мили бельгин циниш, а сме я лапили, а засн спарали до грожи, а там я обвардовали.
2: Фрица Роха, Леше, Яна Йо, Юскайшо, Леше пшижо ясне. Свинцо шо пшеновио цини цвонки ласне. Вясе шо обруин шо сена свинцу ноа. Вево же убро же свабе се зас струе. Леше йо, пушуй шо, вен до кшасник света. Уживай, кроткий май, твоє рідне лето.

0: берега Йод-Розы так было, а в Шужи шикне дверы семили дома свиньи, кровы, вейцы, а козы, а я не ем, что шо, кокоши, акацки. А кужды мил свою желостым, я сам таки на тем дверы нарос, а сам нет, да я помогаш желаш. Кожиши, если пшиши за шуле, пин, то не стахиши и набок, а пин чау олиш, або пащ, тевзбежо, або на за те гуса, за те вейце се старастую было зишуне жело. А то футрование в грожах, там га ю было веле жело. Перету чау олиш, чау носеш до грожи, гной увезеш, те пате, а шо, а писла жасен те грожи, а шо мое жасен цисте, ридне. А так ю были бы кожди грожи, там ю веле патих гусов так, а патих вейцов так, а там ю целе дало нецо циниш.
1: Пилетка сме теке мили собу, пилетка сме сали пащ, та сме доколбика, нуч, а пен в шорцу горе, аж ни су венска цели, а пен су водели там увалене на те чаве, а пен ме сме сали упасовач. Зато ми ото сме ме готовали, аж ни су узка цели, а фоткнали. Чава ја бла нарощена, пен су бе не тргали ту чавку.
0: А пен пишат Альпегея, я сам там был видник в грожи, но и там пенс, таки леше было пить, а пенс мы то сбежал на паству, а там мы пен на пастве дойли, а пере на луце пенс мы седнули, а до сбарка дойли те крови, а пен до канов смеляли, а пенс мы с коня сами везли то блеку, о, до великого грожи, а так вот, они конечно шепнули, жрали, пенсме мусали тикету, а книзу зажрали усец, але су нам много раз те крови убегнули аж до Берков, або до Белины сме много раз олили, много раз сме были целые жиндуцы, а сме те крови засн лапили, а заспарали засн на ту паству. Оно ее пентеке, ее было так, аж те крови сусы пентеке много раз шилили на луце, а пенсме мусали то шеле олиш домой, а ту крову, а много раз не было так ляшко, не сме не отвечали, пен много раз уюште, шилета были чидны старые, а пенсу нам убегнули, а пенсу мили вельген циниш, а сме я лапили, а засн спарали до грожи, а там я обвардовали.
2: Фрица Роха, Леша, Яна Йо, Юскайшо, Леша пшижо ясне. Свинцо шо пшеновио цини цвонки ласне. Вьясе шо обруин шо сена свинцу ноэ. Вэвэ же убро же свабе се зас струэ. Леше йо, пушуй шо, вен док шаснек света. Уживай, кроткий май, твое редне лето.